0: и тушит,
1: все и начнется,
0: и тушит,
1: все и начнется,
0: и тушит,
1: все и начнется,
0: и тушит,
1: все и начнется,
0: и тушит,
1: все и начнется,
0: и тушит,
1: все и начнется,
0: и тушит,
1: все и начнется,
0: и тушит.